далеко до Гриндар Гейт, где мы пошли, а и сама мы идем, мы были пусто раза. Мам, кели не подпадим, хуяй. Хуяй, ты ян, гриден, да хуяй, бай. Тим босу, пинди, мама, и сана, лео, ньяк. Эвай, мам, да падим, бинту, ёбу, дебу, су, халапе, байна. Gendarmerie, du bist dabei, dein Sattner, ich kann dir

так дергать, не мать пачку яй сама, лидем он лови пустараза. Мам тели не мать пачку яй, хуяй, ты ян, гриджан, да пуня, пачку, босу пинди мама и сана, леонья, эвай, мать пачку, винту, я бы дел, бусу, лапе, файна. Bye-bye, that's a snark. You can only allow to